0: Дай
1: Галерею готовность. Первый, второй, третий. Начинает счет. 5, 4, 3, 2. Старт!

Готовность. Первый. Второй. Третий. Начинаю отсчет. Пять, четыре, три, два. Старт.